Хнчец Пьотр Ильич Чайковску хамармек концерта си бемоль минор, Дашнамуриев Новагахамби хамар, катарецин Нью-Йорки филхармоник Новагахумба ев Эмиль Гилельса, Дашнамур, дирижер Зубин Мета.

Дмитрий Шостакович. Концерт номер 1. Дютакиев Новагахмби Хамар. Ля минор. Катарумен Максим Венгерова. Ев Лондони симфоник Новагахумба. Дирижер Мстислав Ростропович.